святую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянущими.

отчаянным примовцем, сопресвятыми благими животворящими.

0: Ваше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей.